0: 是北安综合广播 FM93.9。
1: 저는지금조선조선향해서북안청함라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем! Радиокомплекс Пэйан. Удовольствие для ваших ушек.
3: Download Himalaya application, and you can listen to Pẹi An Radio at any time, at any place.